0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Строительные компании «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
10: Застройщик СЗ СУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
13: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
14: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте Т2.ру и в приложении Т2. 18+.
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа и социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulless. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulless. Живи легко.
6: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Планируется праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
12: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре Гермес объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер Гермес. Ставрополь. Южный обход 57/2.
13: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
15: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
16: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
17: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
18: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
19: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
20: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама нефть, это ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и салонах 16+.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа-социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
8: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
9: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
10: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
11: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
12: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru 990-001.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Внимание! Ёлкин велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены, ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса.

0: Успей купить выгодно.
1: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
2: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
7: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр в Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр в Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
10: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
11: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
12: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
2: 12+. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.

0: «Жили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте geely-motors.com.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь

0: Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

Умелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места. Dancing.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
3: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
2: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама нечета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.

0: 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
12: Строительные компании «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
9: Застройщик СЗ СУ-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом.РФ».
13: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
14: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
15: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В ленте любимые продукты еще выгоднее. С карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: топ покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Тем. Автомобиль ООО «ТАВТО» ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «КВЛ Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «КВЛ Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП.
11: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на Ставрополь.дефиспрома.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
12: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
13: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» – Ставрополь, южный обход 57/2.
12: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Строительные компании «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
12: Застройщик ССУ 7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефть, это ООО «Каркоби». Оберн 128-770-0260-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру/16+.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
8: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
9: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
12: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «6 озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр в Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр в Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
8: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
9: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
10: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
1: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 8-86-52-222-148.

0: Форд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: чистым. Автомобиль от ООО «Теавто» ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
2: Лента.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
7: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-80. 89-89.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

У нас начинается 954-й выпуск. Многие наверняка слышали, что в Стамбуле отменили шоу «Анима». Но Радио Рекорд спасет этот вечер. Потому что сегодня победитель конкурса с рекордом на «Аниму» Богдан зажигает на эксклюзивном шоу-кейсе фестиваля «Белое». Рекорд и Фаствей перенесли тусовку прямо на яхту посреди Босфора. Белоснежная палуба, вид на два континента и сет от Честер Янг прямо под водой. Да, это звучит интересно. Богдан, отрывайся за всех нас, ждем крутых сторис и фотографий. Ну а мы начинаем наш суперчарт. 33 место, здесь как раз-таки «Анима» и «Валкодер». Беда, как водится, приходит не одна.

Суперчарт на рекорде продолжается. Вторая новинка, 29 место. Мичико, один из самых ярких международных танцевальных релизов лета 2026 года. Настоящий глобальный хит, собранный из трех континентов. Румынский продюсер DJ Gojja, американская звезда Джейсон Деруло и бразильская певица Melody. Музыка действительно объединяет мир, и этот трек тому доказательство. А еще самое важное, этот трек написан нейросетью. Джейсон

0: С вами DJ Phil, только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели, композиция под названием Let Me Be, которая буквально захватила планету, удерживая первую строчку мирового Шазама больше месяца. Виртуальный проект, а соответственно еще одна нейросетевая работа The New Second Voice. Ну и румынский хитмейкер DJ Dark, они виновники этого успеха. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
2: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
10: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда «Теннет Плюс». Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. «Теннет Плюс» безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Теннет Плюс» «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: У нас здесь продолжается 954-й выпуск Суперчарта. 25-я строчка, Робин Шульц и Watermark. Трек называется Take It Slow. Трек поднимается на 4 позиции.

0: Graceland от продюсера Yearbox. Это пример интересного направления в танцевальной музыке под названием «Винтажный хаус». И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт.

на 27-м. Афроджек. 26-е место. The Second Voice. На 25-м Робин Шульц.

Кстати, друзья, предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, в Питере самое красивое и масштабное шоу «Белая снежная королева». Это октябрь месяц. В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды трансмиссии и супердискотеки. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка. Здесь Дипло и...

0: реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Рекорд Суперчарт.

0: слушайте сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Record Party.
2: Record 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

40 суперчарта рекорде. На 11 месте Боб Синклар и Кайза. Называется I Can't Wait. Тот факт, что Кайза сегодня танцует на сцене и записывает треки с Бобом Синкларом, настоящее медицинское чудо. Если вы

0: переносить яркий свет и шум. Врачи сомневались, что она в принципе вернется к нормальной жизни, но Кайза смогла полностью восстановиться благодаря терапии и железной силе воли. Ну и мы подошли к десятке лучших суперчарта. Правда, сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. 19 место Тиеста и Брайана Грейс. На 18-м Дон Диабло и Уиз Халифа. На 17-м месте Фишер. 16-е место Тиеста. На 15-м Робин Шульц. На 14-м Карлита и Софи Такер. На 13-м Кункс. 12-я позиция – это Хюгель и Дэвид Гетта. На 11-м Боб Синклар и Кайза. Рекорд Суперчарт в эфире продолжается. Это были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих боевиков этой недели. Открывают десятку лучших Бибирикса и Фейтлесс с треком New Religion.

0: первом месте разместился на этой неделе. Давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Биберикс и Фейтлесс. Десятая. Медуза на девятом. Анима и Джорджи. Восьмое место. Авалон Рокстон на седьмом. Пауза. Шестое.

22-го в Рекорд Суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 954-го Суперчарта становится итальянский диджей-дуэт Ave с треком Meet Me in the Dark. Парни выпустили свой хит на легендарном лейбле Spinning Records. И работа мгновенно завирусилась в TikTok, а на YouTube-канале Spinning Records трек пробил отметку в 3 миллиона просмотров, сделав парней главными итальянскими хитмейкерами. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист можно находить в наших Telegram и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все находите по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И вообще, остаемся на рекорде, потому что сегодня в 9 вечера стартует Клабчарт, в котором диджей Димиксер представит топ клубной электронной музыки, а в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Рекорд Пати. Это был 954-й Суперчарт, с вами диджей Фил, берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
6: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
7: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
9: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
14: Иногда дом — это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Мам, Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
14: Застройщик СЗ СУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
15: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
16: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
17: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163. «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
19: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: О, Жукову. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2.
5: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
14: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Ставрополь, южный обход 57/2.
15: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
16: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово.
17: Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
18: Застройщик СЗ СУ-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом.РФ».
19: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
7: Внимание! Ёлкин велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены, ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши

0: выгодно.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на stavropol-promo.t2.ru или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
2: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» – Ставрополь, южный обход 57/2.
11: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай,
15: новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
19: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
2: Застройщик ССУ-7 Группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
3: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
4: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
2: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте Т2.ру и в приложении Т2. 18+.
5: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
6: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародии. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа и социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонат» и «Базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считают пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
1: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В «Мангал Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской, «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
8: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
9: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
10: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12 сентября в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 27, вечером плюс 11. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. 13 сентября в Ставрополе переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем до плюс 27, вечером плюс 13. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: 20 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем большой привет! С вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. И по традиции у нас на 30-м месте новинка Дон Диабло, Plain Jane.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Миа Бойко начала угрожать судом авторам пародий. Об этом прямо сейчас. Певица Миа Бойко решила бороться с блогерами, которые критикуют или высмеивают ее. Бойко, которая ранее становилась участницей нескольких скандальных ситуаций, рассылает блогерам досудебные претензии с требованием удалить критикующие пародийные ролики, а также запрещающие упоминать ее имя в медиа социальных сетях. Отмечается, что речь идет о блогерах и аккаунтах, на которые подписаны менее 100 тысяч человек. Команда исполнительницы хитов «Экспонаты базовый минимум» добивается удаления скетчей и обзоров, которые считает пародией. Более того, за использование имени певицы в роликах авторам контента в социальных сетях может грозить штраф до 5 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама нефта, ООО «Каркоби», Угерн 128-770-0260-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
14: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
15: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
14: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
15: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Subfocus с композицией Tidal Wave.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. И стартует у нас эта замечательная тройка с композицией Валкода «Unique Moment». Далее на втором месте «Адриатик» Клоуза. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое победное место врывается с шестой позиции «Проспа» с композицией «Good Girls», чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. Вы слушали «Рекорд Клаб Чарт». И с вами мы встретимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем большое!

простую вещь в эту ночь. Не сидеть дома без причины, потому что сегодня официальный день для того, чтобы найти повод куда-нибудь выбраться. Ну а если вы уже где-то тусуетесь, рассказывайте, где и как. Может быть, на концерте, на вечеринке, на даче, в машине, в бане или все-таки под пледом. Для этого у нас есть чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Оставляйте там все ваши комментарии, пожелания, приветы. Ну и вообще хочу понять, где сегодня отдыхает самая веселая компания. Поэтому, друзья, делайте это прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче и погнали! Погнали!

Юра. Прекрасно. Вот пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Ну что, наконец-то я закрыл свой гештальт, который длился аж целых 7 лет. Повторюсь еще раз, я наконец-то съездил на гору, которую мы планировали съездить 7 лет. И туда-обратно ехали 24 часа на машине, из которых 10 часов по грунтовке. Но ради этой красоты можно было съездить. Поднимались туда 3 часа. Кому интересно, могу скинуть ссылку, пишет нам Марат. Сам сейчас отдыхаю и отхожу от самого тяжелого путешествия. Ну а тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, спасибо тебе и поздравляю вас. Вы это сделали. Большие молодцы. Мне кажется, это действительно хорошее такое бодрое путешествие. Дай бог всем и каждому, да, оказаться тоже на этой горе. Ну и, конечно, провести время с пользой и делом. Это вот что может быть лучше, правда? Друзья, напомню, что вы так

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

вечера, друзья. Кто вместе с нами? Переходим к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Валерий. Привет из бани, на минуточку, да? Большая жора, всем рекорд. И еще Валерий прикрепляет фотографию в ванной шапке в виде оленя. Очень вам идет, кстати, Валерий. Замечательное фото. Спасибо, что прикрепили. Если бы не это фото, сегодня бы вечер не удался бы. Вот 100%. Пишет Надежда. Добрый вечер-ночер. Виолетта и рекордосы. Всем-всем-всем моим человечкам сладкий вкусняшковый привет. Ох, Надежда, какая вы сладенькая. Пусть все случается, происходит, продвигается, движ, это жизнь. Погромче музыку и погнали. Тунс-тунс, всех субботой, отличных выходных, ваш вкусняшка, пишет Надежда. А вот пишет Надюшка Чиндина. Виолет, привет, передай, пожалуйста, привет моим родным и близким. Пусть каждый момент сегодня и всегда будет наполнен уютом и гармонией. Пусть удача и здоровье сопутствует вам во всем и всегда. Здоровья, счастья, любви и успехов. Как будто бы день рождения, да, сегодня у всех нас вместе взятых. Продолжает Надюшка. Успехов, благополучия, исполнения желаний, только всего самого наилучшего. Отдельный привет моей единственной любимой племяннице Викусе. Она самая лучшая, хорошая, вредная, но такая любимая и самая прекрасная девочка на свете. Мы ее безумно любим. Надюшка, присоединяюсь к твоим словам. Спасибо, они действительно классные. Ну, а ваши приветы будут зачитывать уже скоро при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Отправляйте их туда прямо сейчас, ведь это все шоу Рекорд Пати.

эфире главная танцевальная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, «Рекорд» на связи, Нижний Новгород. Ну что, закончилась эпоха моей старой работы, и уже вот увольняюсь. Получу выплату и буду оформляться и устраиваться на новую работу официально. Также я стал каждый день слушать «Рекорд». Надеюсь, команда «Рекорд» будет знать про меня. Я начал хорошо спать. Сегодня я готовил ужин, в итоге все получилось. Владимир, как всегда, молодец, красавчик. Ну и пишет: зажигаем по полной. Естественно, сегодня только так. Да и каждый раз, что уж там. Добрый вечер, Виолетта. Мы сейчас с родными в дороге. Были на трехдневной поездке. Желаю прекрасного вечера и не менее прекрасной ночи. Надеюсь, жизнь у всех будет только хорошая и позитивная. Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется. Передаю привет всем слушателям Радио Рекорд. И отдельный привет Вадиму и Катерине. Я их очень сильно люблю. Ваша Танюша. И еще привет, Виолетта, привет, Рекорд, честная компания. Передаю привет Пламени еще в город Екатеринбург. Наденьки, как ты там, родная? Срочно напиши мне, пишет Евгений Юрьевич. Ну вот такое послание, да, одобряем. Здравствуйте, пишет Ирина. В этот прекрасный осенний вечер передаем привет в село Афанасьево. Желаем всем приятного времяпровождения. Еще Рекорд лучший. Передайте, пожалуйста, привет моей ведьмочке. Сидит, сухарики жует с плохим настроением. У нас сегодня день города, вообще-то Ульяновска. Поздравляем, поздравьте, пожалуйста, наших граждан и гостей. Поздравляем, поздравляем и всего-всего самого классного вам желаем. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker.

0: другой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77-74-15.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

помощью нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Через пару минут зачитаем и послушаем голосовые ваши сообщения при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Вы можете их также отправлять. Если есть чем поделиться, что рассказать, обязательно это делайте. Ну, а мы же все здесь услышим. Это все,

нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Пишет нам Михаил. Виолетта, передай, пожалуйста, привет моим любимым доченькам. Одна работает, а вторая дуется на меня. Я вас всех одинаково люблю. Вот, видимо, ваш папочка пишет. Девчонки, не обижайтесь, да? Привет, «Рекорд» от Антона. Передаю привет Вике, Арине, Владику,

музыканту Алану Газаеву. Твои фанаты ждут, когда твои песни однажды будут крутить на всех радиостанциях 100%. И это вот такой пламенный привет от Карины. Друзья, если и вы желаете отправить ваше послание, делайте это прямо сейчас при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Я же зачитаю все ваши сообщения и, конечно же, послушаем голосовые.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: а с нашим слушателем Алексеем, который оказался 30-м, приславшим наш кодовое слово «игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». Алексей, привет. Алексей, ну что, я тебя поздравляю. Во-первых, ты уже оказался здесь, в эфире «Рекорда», а во-вторых, сейчас мы будем еще и с тобой мерч наш фирменный разыгрывать. Скажи, готов ли ты?
1: Да, всегда готов.
0: Прекрасно. Тогда поговорим с тобой о ближайших наших событиях, интересных мероприятиях. И надеюсь, что ты знаешь о многих из них. Давай как раз-таки это проверим прямо сейчас. 31 октября в Москве будет классное событие под названием «Каким? Твоя задача угадать». Супердискотека 90-х, пиратская станция или же трансмиссия «Портал», как считаешь?
1: Я думаю, что дискотека 90-х.
0: Дискотека 90-х, да? Так, ну, уверенным прям вот решил.
1: Наверное, я, по-моему, рекламу видел.
0: 31 октября, правильно понимаю?
1: Да.
0: Ну, это, к сожалению, ошибочка вышла, потому что 31 октября у нас состоится пиратская станция в этом году. Но ничего, Леш, давай тебе еще один шанс дам. Соберись, соберись. Вот вспомним теперь 3 октября. Немножечко пораньше, да, будет тоже мероприятие. 3 октября. Немножечко пораньше, да, будет тоже мероприятие. И давай подумаем, что это может быть в Санкт-Петербурге, в Ледовом.

0: За то, что не побоялся, ну и вообще 30-м оказался. Давай передавать кому-нибудь привет, и для кого они будут?
1: Привет, Оксане. Хочу передать привет Антону. И поздравить его, что его дочка пошла в первый класс. Первый раз.
0: Замечательное событие. Мы присоединяемся к поздравлениям.
1: Да. Ну, все, наверное. И Саньку как. Вот.
0: Ну, конечно. Куда же без Санька-то, да?
1: Конечно. Чтобы всегда попадались хорошие водители.
0: Отлично. Ну, в таком случае хочется всем Санькам, да, передать привет. Если вас зовут Санек, вам отдельный жаркий пламенный привет от всей станции Радио Рекорд. Алексей, тебе большое спасибо за участие. Ну и еще раз поздравляю. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Вы помните, что это такое, да, вы знаете. Так что сегодня в любом случае будет жарко. Оставайтесь вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

новый час нашей вечеринки «Рекорд-пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим вторую половинку друзей, да и просто классных, интересных людей при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте прямо сейчас о себе там, делитесь, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не забывайте прикреплять ваши фотографии и давайте так, сегодня будет топ-3 неожиданных факта о вас. То, что не знает никто, пусть сегодня узнают многие. Но надеемся на что-то приличное и приятное. В общем, рассказывайте, делитесь, не стесняйтесь. Сегодня можно все. Это шоу «Рекорд-пати». Мы продолжаем.

в которой можно заводить новых друзей, вторую половинку. В общем, всех тех, кого так не хватало в вашей жизни при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». И вот пишет нам Валерий. Девушки, привет! Подмигивает вот такой добрый парень. Всем привет, Питер, с вами на связи, пишет Дмитрий. Привет всем, Красногорск. В будни днем бываю на парковке. О, вкусно и точка. Вот сразу человек обозначает, где бывает, чтобы знали, где можно познакомиться. Всем привет, Москва, 43. Коллекционирую, иногда пишу электронную музыку. Красавчик, точно наш человек. Всем доброй ночи, Питер, Приморский район, на связи. Славян пишет. Москва на связи, всем прекрасных выходных. Дмитрий пишет, Питер, салют, всем доброй ночи. Так, а где же наши девчонки? Девчонки, а вот и Ксюша вместе с нами. И так, еще кто-то вместе тоже с нами. Давайте, девчоночки, рассказывайте активнее о себе. Вот пишет нам еще Евгений Юрьевич. Желает просто хорошего эфира. Спасибо большое. Друзья, напомню, что вы можете отправить свою анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте, делитесь фотографиями и не забывайте прикреплять пару фактов также о себе. И давайте, друзья, мы продолжаем. Это все шоу «Рекорд Пати».

Лида Юшкина. И прямо сейчас давайте перейдем в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Посмотрим, кто же еще желает познакомиться. Вот пишет Эля: добрый субботний. Рада, что попала в чат. Часто интересное общение выходит. Ох, Эля, какая сегодня игривая. Друзья, если и вы хотите познакомиться, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Сотни слушателей ждут вас. Да что уж там сотни, тысячи. Много интересных людей, знакомств, ну и, конечно, позитивного вайба. Друг другу мы готовы подарить, поэтому знакомимся, общаемся. Рубрика «Знакомство» специально для вас. И давайте еще почитаем пару приветов. Вот Евгений Юрьевич пишет: привет, Виолет, как всегда, хорошего тебе эфира. Спасибо всему Рекорду и аудитории. Привет, отдельно хочу передать привет Анютке из Сургута. Спасибо, дорогая, ты настоящий друг. Напиши мне, если услышала привет. А далее пишет Евгений: Светлана, жду твой лук с обновкой. Вадим пишет: Полоцк, Беларусь на связи. Круто. И еще давайте вот такой вот. Передайте, пожалуйста, привет моей замечательной Маше. Очень хорошо. И еще хочу передать привет Иванову Саше из Красноармейского района. Спасибо большое за гостеприимство и за отличную игру. Всем привет из солнечной Чувашии. Всем хорошего вечера и отличного настроения. Друзья, да будет так. Впереди еще больше у нас классной музыки и хорошего настроения. Ведь это все шоу Рекорд Пати. И мы двигаемся дальше.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2.

0: или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
0: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется и мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте!

Сибирский радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.